0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Меньше слов, больше музыки. Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры состоялись вечером 8 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы России и США обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По словам Юрия Ушакова, итоги пребывания американских представителей были оценены со знаком «плюс». Работа будет продолжена. Напомню, также днем во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что до конца дня у Владимира Путина состоится международный разговор. Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской области. Предупреждение было объявлено сразу после полуночи. По данным интернет-радаров, опасность атаки беспилотников этим утром также объявлена и в соседних регионах Калмыкии, Саратовской и Ростовской областях. Ограничения распространяются также на Оренбург и Башкирию. Несмотря на объявленную беспилотную опасность, аэропорт Волгограда продолжает работу без ограничений со стороны Росавиации. В сквере имени Симбирцева в Волгограде появится фонтан «Основание Царицына». Сооружение построено

0: это из-за повышения минимального размера оплаты труда, рассказали агентству ТАСС в Совете Федерации. К письму при этом прикрепляют вредоносный файл либо фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Путешествие продлится 371 день. За это время круизный лайнер и его пассажиры посетят 220 портов и 62 страны на 6 континентах. В маршруте Санторини, Неаполь, Копенгаген и Хельсинки, а затем Африка, Азия, Австралия, Аляска, после чего Карибы и Южная Америка. Стоимость полного путешествия начинается от 100 тысяч долларов с человека. При этом можно купить отдельные сегменты круиза. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: О погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 9 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник». 105.1 FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северной Америки, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
8: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами: колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов, заявили в МИД России во вторник. Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии сообщали, что российские дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за деятельности, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. Беспилотная опасность снята в Волгоградской области. Предупреждение действовало с полуночи до половины седьмого утра. Актуальную сводку по атакованным ночью регионам и сбитым беспилотникам в Минобороны России пока не озвучили. Добавлю также, на время действия беспилотной опасности Росавиация не закрывала аэропорт Волгограда. Правила внесения наличных в банкомат изменятся с 1 октября. Как пишет газета «Ру», россияне смогут использовать систему быстрых платежей. Это позволит вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять на свой счет в другом. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Ишдеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
8: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 дня подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Власти Волгограда опубликовали подробную программу предстоящего Дня города. Основные праздничные мероприятия запланированы на период с 10 по 13 сентября в Центральном районе. Как напоминает портал V1, в дни проведения массовых мероприятий в городе будет действовать сухой закон. В общей сложности ко Дню города в Волгограде приурочено около 70 мероприятий, отменив при этом концерты звезд эстрады и фейерверк. Учитывая обеспечение безопасности горожан, торжества будут заканчиваться уже к 8 вечера. Служба спасения в Волгоградской области подвела итоги купального сезона. Водолазам 18 раз пришлось доставать из воды погибших. 30 человек были спасены, пишет «Высота 102». Также летом специалисты службы спасения обследовали и убрали опасные предметы на 7 пляжах. Общую статистику за летний период в спасательном ведомстве пока не опубликовали. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86,40.

0: связана с исполнением.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов в сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от прославянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 10 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. В Волгограде в воскресенье снова будут ходить бесплатные электрички для футбольных болельщиков. В день города на Волгоград-арене пройдет матч «Ротор-Енисей». Игра 13 сентября начнется в 17 часов. По окончании встречи болельщиков традиционно развезут по домам электрички до станции «Шпалопропитка» и «Волжский». С нижней платформы Мамаева кургана поезд отправится в 19:40, а электричка «Волжский» повезет болельщиков от Мамаева кургана в 19:56, пишет КП «Волгоград». Служба спасения в Волгоградской области подвела итоги купального сезона. Водолазам 18 раз пришлось доставать из воды погибших, и 30 человек были спасены, пишет «Высота 102». Также летом специалисты службы спасения обследовали и убирали опасные предметы на 7 пляжах. Кроме этого, было проведено несколько десятков профилактических рейдов. При этом общую статистику за летний период в спасательном ведомстве пока не опубликовали. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона, бродившего по Древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представление о том, как и когда членистоногие впервые достигли гигантских масштабов. Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета Великобритании и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Огромная членистоногая достигала примерно 1 метра в длину, а его клешни – больше 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому времени была уже достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились скульптуры, напоминающие черты современных ракообразных. На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Тогда ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы, и это позволило ему доминировать над окружающей средой. Но по мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
4: Реклама.
5: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
9: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
10: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
11: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е.

0: зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Банк России в эту пятницу снова вернется к вопросу о размере ключевой ставки. Заседание Совета директоров состоится 11 сентября. Большинство экспертов полагают, что регулятор сохранит показатель на уровне 14%. Ситуация на автозаправках Волгоградской области остается напряженной. Водители по-прежнему жалуются на нехватку популярных 92-го и 95-го бензинов. Также недовольство автомобилистов вызывает график работы заправок, которые сначала продают бензин обладателям топливных карт, и только потом идет реализация для остальных потребителей, пишет «Высота 102». Врачи рассказали, из чего состоит оптимальный завтрак школьника. Чтобы справиться с занятиями, ребенку необходимы белок, сложные углеводы, а также немного жиров и жидкость. Основными блюдами рекомендуют делать кашу и яйцо, омлет с хлебом или творог с фруктами. Одновременно диетологи не советуют начинать утро школьника с большого количества сладкого. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от прославянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
4: Нет!

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 6,5 часов. Предупреждение экстренные службы разослали в среду сразу после полуночи. Отбой беспилотной опасности дали в 6 часов и 27 минут. Минобороны пока не озвучило свежую сводку об уничтожении дронов минувшей ночью. При этом, по данным агентства ТАСС, с начала суток беспилотную опасность объявляли не менее 18 регионов России. Наиболее интенсивными оказались атаки на Приволжский федеральный округ. Более 600 многоквартирных домов прошли капитальный ремонт с начала этого года. Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России по объемам выполненных работ. В рамках программы капремонта подрядчики выполнили 750 видов работ, пишут новости Волгограда. Более чем в 1000 домов установлены новые приборы учета. До конца года капитальные ремонты завершатся еще на почти 800 объектов. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за 1 или 2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Марайя Керри. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии спустили в базовый лагерь Бизинги тела альпинистов, погибших при сходе лавины. РИА Новости напоминает, что под лавину на горе Мижерги попала группа альпинистов. 6 человек спасены, 12 погибли, и поиски 5 спортсменов продолжаются. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волгоградской области на трассе Каспий. По предварительным данным, водитель МАНа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Creta. Женщина-водитель легковушки после ДТП госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливают в госавтоинспекции. Россиянам напомнили об очередной короткой рабочей неделе. Она наступит в начале ноября и связана с празднованием Дня народного единства. 4 ноября в этом году выпадает на среду. Вторник, 3 число, будет сокращенным рабочим днем. А после праздника до выходных россиянам предстоит отработать только четверг и пятницу. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Леди Гага, «Папарацци», «Еще дайдо» и в самом начале «Бон Джови».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977-377.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Леди Гага. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Внимание! Мастерская «Короткого». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Власти Волгограда опубликовали подробную программу предстоящего Дня города. Основные праздничные мероприятия запланированы на период с 10 по 13 сентября в Центральном районе. Как напоминает портал V1, в дни проведения массовых мероприятий в городе будет действовать сухой закон. В общей сложности ко Дню города в Волгограде приурочено около 70 мероприятий, отменив при этом концерты звезд эстрады и фейерверк. Учитывая обеспечение безопасности горожан, торжества будут заканчиваться уже к 8 вечера. Служба спасения в Волгоградской области подвела итоги купального сезона. Водолазам 18 раз пришлось доставать из воды погибших. 30 человек были спасены, пишет «Высота 102». Также летом специалисты службы спасения обследовали и убрали опасные предметы на 7 пляжах. Общую статистику за летний период в спасательном ведомстве пока не опубликовали. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: золотой коллекции «Рио» «Shine On». Совсем скоро подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен о любви у нас, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз мелодия из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали, мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дэм. 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13. Об этом сообщила МЧС республики. После возобновления поисков сегодня удалось обнаружить еще одного погибшего альпиниста. Неизвестной остается судьба 4 человек. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина в ущелье Безинги сошла 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В Волгограде в воскресенье снова будут ходить бесплатные электрички для футбольных болельщиков. В день города на Волгоград-арене пройдет матч «Ротор-Енисей». Игра 13 сентября начнется в 17 часов. По окончании встречи болельщиков традиционно развезут по домам электрички до станции «Шпалопропитка» и «Волжский». С нижней платформы Мамаева-Кургана поезд отправится в 19:40, а электричка «Волжский» повезет болельщиков от Мамаева-Кургана в 19:56, пишет КП «Волгоград». Более 600 многоквартирных домов прошли капитальный ремонт с начала этого года. Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России по объемам выполненных работ. В рамках программы капремонта подрядчики выполнили 750 видов работ, пишут новости Волгограда. Более чем в 1000 домов установлены новые приборы учета. До конца года капитальные ремонты завершатся еще на почти 800 объектов. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют «Елка» с песней «Мир». Открывается чуть раньше у нас «Army of Love» с «Obsession». А прямо сейчас очень красивая романтичная мелодия. Грет Гейтс «Unchained Melody».

0: сегодня 5 песен любви завершали в Анатеке певицы Нелли «Back to me» и чуть раньше Queen «I want to break free». 5 песен любви — это 5 разных романтических историй, которые мы с удовольствием слушаем каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Впереди у нас Джо Кокер. Ну, приезжаем.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
4: 0+.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
11: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
12: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди музыкальный проект, который известен нам как «Дати». По крайней мере, у этого музыкального проекта немного песен, но одна из них точно выступает в качестве рекомендации к музыкальным видео, к тому, что мы можем видеть в соцсетях. И как раз эту песню послушаем. Называется она «Take Me There». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россию за ночь атаковали 596 беспилотников, сообщили в Минобороны. Одной из самых массовых оказалась атака на Геленджик. При этом в Новороссийске в результате ночной атаки погибли 4 человека, еще 29 пострадали. Губернатор Кубани сообщил, что состояние троих пострадавших врачи называют тяжелым. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волгоградской области на трассе Каспий. По предварительным данным, водитель МАНа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Creta. Женщина-водитель легковушки после ДТП госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливают в госавтоинспекции. Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас выбыл из турнира. Испанский теннисист проиграл Бену Шелтону из США в четвертьфинале. Матч продолжался почти 4,5 часа и стал самым поздним в истории US Open. Игра завершилась глубокой ночью в 3 часа и 33 минуты по местному времени. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник. Волгоград 105.1 FM.
1: Вы всегда в курсе, что в последний четверть часа можно не переживать за качество музыки, потому что это качество золотое. Наша с вами золотая коллекция. Три хита уже готовы нас удивлять и радовать. В этом выпуске Элли Голдинг «Love Me Like You Do», чуть раньше Джоан Осборн и уже скоро Сайлент Сокол «Touch in the Night».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
8: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов в сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
9: По щучьему велению. По моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль 977-377.
11: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотой коллекции Элли Голдинг «Love Me Like You Do». Скоро послушаем «Живаго» «Celebrate the Love», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Raindrops» «Keep Falling on My Head».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. Росводресурсы понизили сбросы на Волжской ГЭС. По данным федерального ведомства, в течение месяца, начиная с 11 сентября, в сутки через створы плотины гидроузла будут сбрасывать от 6 до 6,5 тысяч кубометров в секунду. До 10 сентября норма, установленная Росводресурсами, была до 7 тысяч кубометров. В Росгидромете ранее сообщили, что прогноз по притоку воды в водохранилище Волги и Камы ожидается на уровне 112% от нормы. Повышение уровней в первую очередь коснутся Нижнекамского, Камского и Куйбышевского гидроузлов. В Волгограде задержали браконьеров, которые незаконно добывали раков. Двое мужчин расставляли так называемые раколовки в Октябрьском районе. По данным правоохранителей, браконьеры с помощью 12 раколовок в общей сложности поймали 350 раков. Ущерб водным ресурсам от их незаконной деятельности оценивают более чем 80 тысяч рублей. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Three Doors Down, Here Without You, чуть раньше Soul Asylum, Runaway Train, а откроют золотую коллекцию Scorpions.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Сисадмины.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотых хита оставляем позади, для того, чтобы меньше, чем через час, познакомиться с новой подборкой песен золотой коллекции. Скоро послушаем Реймана «Tonight», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России в эту пятницу снова вернется к вопросу о размере ключевой ставки. Заседание Совета директоров состоится 11 сентября. Большинство экспертов предполагают, что регулятор в нынешней ситуации сохранит показатель на уровне 14%. Вторым сценарием называют снижение на 0,25 процентных пункта. Волгоградская область не попала в список регионов, которые ночью и утром атаковали беспилотники. По данным Минобороны, за ночь над территорией России сбили почти 600 дронов. В суточной сводке фигурирует больше 1000 беспилотников, сбитых системами ПВО. В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал в течение 6,5 часов. При этом работа аэропорта Волгограда не была нарушена. В Волжском 17-летнего подростка арестовали за поджог полицейской машины. Юношу обвинили в совершении террористического акта. По данным КП «Волгоград», в следственном изоляторе подросток будет оставаться вплоть до 8 ноября. По версии следователей, переписка с куратором завязалась в мессенджере. Юношу запугали уголовной ответственностью и приказали поджечь патрульный автомобиль. Поджог был совершен в ночь на 8 сентября на территории отдела полиции Волжского. Служебная «Газель» в результате поджога серьезно повреждена. В районе вулкана Анак-Кракатау в Индонезии пропали журналисты сразу двух информационных агентств. По данным СМИ, скоростной катер с репортерами отплыл 7 сентября от пристани в провинции Бантен и направился в район извержения. Связь с журналистами после этого прервалась. Спасательной операции и поискам препятствует извержение Кракатау. В субботу пепел от него достиг столицы Индонезии Джакарты. Активность Кракатау серьезно нарушила и авиасообщение в регионе. В Абу-Даби появится свой мир Гарри Поттера. В парке Warner Brothers World Абу-Даби на острове Яс начали строить сразу три тематические зоны. Это Хогвартс, Косой переулок и Запретный лес. Площадь локаций около 63 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2029 году. Это будет первая подобная зона по Гарри Поттеру на Ближнем Востоке. В Абу-Даби создадут эксклюзивные аттракционы, которых не будет нигде в других парках, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: такими песнями точно работается легче. Только что у нас Шаде, Your Love is King. Сегодня среда, 9 сентября, и мы уверенно движемся в сторону предстоящих выходных. Надеюсь, прогноз погоды вы уже на выходные посмотрели. С вами Андрей Королев, день добрый. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Берег».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать

0: чувствуют себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио.

Немного танцевальной музыки в разгар рабочего дня тоже не помешает. Только что Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». А впереди Стиви Вандер и то, что хочется слушать снова и снова «I just called to say I love you».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем немецкую певицу Леони и англичанина Скотта Каллума, их совместную работу этого года под названием «Stay». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. В России с середины сентября начнет расти заболеваемость ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что для профилактики вирусных инфекций важно соблюдать общие правила защиты, избегать общения с уже болеющими, помнить о гигиене рук, а также о гигиене гаджетов. Жителей Волгоградской области снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Она ожидается в отдельных районах в центральной части Волгоградской области, а также на северо-западе региона. Предупреждение действует до конца суток 9 сентября и в течение всего 10 числа. Банк России назвал подростков самыми уязвимыми перед уловками мошенников и дроперов. Причина этого – отсутствие практического опыта в использовании банковских карт и других электронных платежных средств. Также несовершеннолетние часто не знают, как правильно себя вести в разговоре с аферистами, добавили в ЦБ. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Вы наверняка в курсе, что в последнюю четверть каждого часа мы слушаем три хита золотой коллекции. Это три песни, которые прошли сквозь время. В этом выпуске у нас ЗАЗ с песней «Живу», чуть раньше «Эра Амоно», а откроет золотую коллекцию Пэтти Райан «You're My Love».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8961 086 2385.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции ЗАЗ «Живу». Скоро послушаем и Type Angels Crying, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Flashdance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам, мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановлены несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще двух аварийных домов на юге города. Нужно снести две двухэтажки. Одну в Красноармейском районе на улице Бобровской, 1. За это власти заплатят 1 700 000 рублей. Работы по сносу ветхого здания на улице Алийской, 6, оценили в 2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Согласно размещенным на портале госзакупок документам аукционов, снести аварийные дома нужно до 31 октября текущего года. После разровнять площадки бульдозером. При этом выполнить работу нужно с максимальной охраной растущих рядом деревьев. 86 жителей Волгоградской области отправляются в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. Он пройдет с 11 по 17 сентября. В частности, в состав команды региона вошли 5 подростков от 14 до 17 лет и 10 иностранцев, которые учатся в волгоградских вузах, сообщили в региональном комитете молодежной политики. Также на фестивале будут работать 25 волгоградских волонтеров. Подготовка региональной команды проходила в волонтерском центре «Прорыв в Волгу». Волонтеры будут задействованы по 17 направлениям, в том числе логистика, аккредитация, навигация и другие ключевые задачи. В день открытия фестиваля 13 сентября фасад стадиона «Волгоград-арена» окрасится в официальные цвета мероприятия, пишет «Высота 102». Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов попал под волну критики в социальных сетях после высказывания о женщинах за 40. Высказывания с призывами отменять артиста появились в комментариях к выпуску шоу «Поколение», пишет «Лента.ру». В беседе с участниками проекта Серов оправдал мужчин, которые заводят отношения с девушками моложе, предпочитая их своим ровесницам. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди Тейлор Свифт, который потихоньку все-таки возвращается к работе после медового отпуска, после летнего отдыха. На днях ее собака уже снялась в рекламной кампании одного модного бренда. Послушаем песню Тейлор Свифт «The Faith of Ophelia». Но сначала у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Кремле опровергли планы по повышению налогов из-за дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным и напомнил о том, что госдолг России один из самых низких в мире. 17-летнего подростка, который поджег микроавтобус МВД в городе Волжском, взят под арест до 8 декабря. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, подозреваемый житель Среднеахтубинского района, пишет В1. В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта на 7-й гвардейской, но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет В1. На дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он кажется шероховатым. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». Клуб находится в испанской провинции Аликанте, где Месси планирует жить после завершения карьеры. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Моранди, Kind of Blue, и откроет золотую коллекцию песня, которая в дополнительном представлении не нуждается. Исполнять ее будет Пол Маккартни, ну а песня «Yesterday».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Бизнесмены.
8: Чего мы хотим?
9: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
8: Как это получить?
9: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Morandi Angels. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера в завершении рабочего дня. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем мелодию Moonlight Reggae.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. В России не будут повышать налоги из-за дефицита федерального бюджета, сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергая подобные слухи. Он отметил, что обсуждение по этому вопросу не стоит в повестке, а показатель дефицита является подвижной цифрой и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее президент Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнил, что уровень госдолга в России остается одним из самых низких в мире. При этом он подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений, пишет Интерфакс. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Орбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещал дать адекватный ответ. В Волгоградской области взяли под арест 17-летнего подростка. Его обвиняют в совершении теракта, поджоге микроавтобуса в Волжском. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, пишет В1. Припаркованный возле райотдела полиции микроавтобус загорелся в 3:40 ночью 8 сентября. Пожар удалось обнаружить при просмотре камер видеонаблюдения. Огонь был оперативно локализован. Эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый – житель Среднеохтубинского района. Обвиняемый и его защитник просили меру пресечения, домашний арест, но Центральный райсуд отправил юношу в СИЗО до 8 ноября, пишет В1. В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта 7-й гвардейской. Но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет В1. Водители заметили, что верхний слой слишком зернистый и опасаются, что он разрушится в холода и мокрую погоду. В администрации Волгограда отметили, что на дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кандидат технических наук, специалист ВолгТУ Андрей Лескин уточнил, что зернистость – нормальное явление для такого покрытия. Щебеночно-мастичные асфальтобетоны кажутся шероховатыми, но внутри битумная мастика, которая не дает влаге проникать внутрь. На таких участках не образуются лужи, внутрь асфальта вода не попадает. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и сторонних инвесторов. Переговоры близки к завершению. Сделка будет завершена после одобрения Высшего спортивного совета Испании, пишет Forbes. Футбольный клуб «Эльденсе» базируется в городе Эльда в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии. Там Месси планирует жить с семьей после завершения карьеры игрока. Сумма сделки не разглашается. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: 6 на часах. Прекрасное время, когда до окончания рабочего дня уже можно буквально дотянуться кончиками пальцев и даже потрогать. Всем удачи, хорошего вечера. Селин Дион, далее новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и «Лера, Москва». Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
1: Здравствуйте. Посольство России в Венгрии продолжит работу в интересах поддержания продуктивного диалога между странами, несмотря на высылку дипломатов. Об этом сообщает телеграм-канал «Дипмиссии». Напомню, Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов. Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще 2 аварийных домов на юге города. За снос одной двухэтажки заплатят 1 700 000 рублей, второй – 2 миллиона, пишет «Комсомольская правда». 86 жителей Волгоградской области отправляются в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. Он пройдет с 11 по 17 сентября. В частности, в состав команды региона вошли 5 подростков от 14 до 17 лет и 10 иностранцев, которые учатся в волгоградских вузах. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей и назвал покупку вкладом в будущее ради чистого воздуха. Ранее актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев купил электроавтомобиль, выложил фотографию в сеть и подписал пост иронично: «Нет бензина, купи электричку». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, и, конечно же, завершение рабочего дня тоже будет легким и удачным непременно. Уже вот-вот будем слушать песни золотой коллекции. В сборнике часа Nickelback, If Everyone Cared, Ace of Base, Wheel of Fortune и в самом начале Queen, знаменитая Radio Gaga.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
3: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: живых трек вышел в составе альбома уже в ноябре 2006-го, через год, был выпущен как совершенно отдельный сингл и показал себя большим хитом в главном чарте Billboard. Nickelback в нашей золотой коллекции. Впереди Roxette, Spending My Time и музыка, понятная без слов, в финале часа. Это Кенни Джи, Гавана.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: 7 по 12 сентября. Покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
6: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов в сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. На месте работают специалисты спецслужб. Погибших и пострадавших нет. Размеры и характер ущерба устанавливаются, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил атаку на арктическую часть УРФО. Это первый случай, когда дроны ВСУ атаковали Ямал. Расстояние по прямой от границы с Украиной до Нового Уренгоя более 2800 километров, отмечает Фонтанка. МИД России считает россиян, покинувших страну в начале СВО и желающих вернуться, людьми, которые могли поддаться панике либо быть введены в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула важность отношения человека к своему прежнему решению. Если они возвращаются с раскаянием, покаянием и без агрессии, тогда это принимается, цитирует Захарову агентство РИА Новости. При этом она отметила, что среди желающих вернуться есть и те, кто нарушили закон, и ими должны заниматься правоохранители. Ранее Мария Захарова заявила, что многие западные послы, поработавшие в России, уходят в оппозицию в своих странах. Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще двух аварийных домов на юге города. Нужно снести две двухэтажки. Одну в Красноармейском районе на улице Бобровской, 1. За это власти заплатят 1 700 000 рублей. Работы по сносу ветхого здания на улице Алийской, 6, оценили в 2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Согласно размещенным на портале госзакупок документам аукционов, снести аварийные дома нужно до 31 октября текущего года. После разровнять площадки бульдозером. При этом выполнить работу нужно с максимальной охраной растущих рядом деревьев. 86 жителей Волгоградской области отправляются в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. Он пройдет с 11 по 17 сентября. В частности, в состав команды региона вошли 5 подростков от 14 до 17 лет и 10 иностранцев, которые учатся в волгоградских вузах, сообщили в региональном комитете молодежной политики. Также на фестивале будут работать 25 волгоградских волонтеров. Подготовка региональной команды проходила в волонтерском центре «Прорыв в Волгу». Волонтеры будут задействованы по 17 направлениям, в том числе логистика, аккредитация, навигация и другие ключевые задачи. В день открытия фестиваля 13 сентября фасад стадиона «Волгоград-Арена» окрасится в официальные цвета мероприятия, пишет «Высота 102». Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. На завтра нам обещают малооблачную погоду, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
0: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вот ее меланхоличные шедевры. Так приятно созерцать мир, причем в любое время года и особенно осенью. Это Энни Ленокс, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем нам приятного вечера. Шабози, Типси с нами далее. Уже вот-вот серьга, дорога в ночь.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вечер после трудного дня, где буквально каждая секунда обязана быть использована для отдыха и удовольствий. Впереди у нас Сандра и Амель Бэнд, «Моа философия».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Радио «Спутник».
1: И вновь мы добрались до последней четверти часа, где, конечно же, нас ждут хиты золотой коллекции. В этой тройке Эрик Притц и Pink Floyd, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале Precious Wilson, романтическая Killing Me Softly.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Музыкально-танцевальная эволюция Pink Floyd при участии Эрика Фрица в нашей золотой коллекции. В продолжении вечера скоро Майкл Джексон, его манифест «They don't care about us» и музыка, понятная без слов, оркестр Поля Мариа «Love Story».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» завершающие на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Дефицит федерального бюджета России за 8 месяцев составил почти 6 триллионов рублей. Это 2,5% ВВП, говорится в сводке Минфина. Между тем, повышать налоги из-за дефицита бюджета власти не будут, сообщил на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что обсуждение по этому вопросу не стоит в повестке, а показатель дефицита является подвижной цифрой. Ранее президент Путин назвал дефицит бюджета некритичным, напомнив о том, что уровень госдолга страны один из самых низких в мире. При этом подчеркнул, что важно урезать расходы, а также грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы корпуса стражи Исламской революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановлены несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». В Волгоградской области взяли под арест 17-летнего подростка. Его обвиняют в совершении теракта, поджоге микроавтобуса в Волжском. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, пишет В1. Припаркованный возле райотдела полиции микроавтобус загорелся в 3:40 ночью 8 сентября. Пожар удалось обнаружить при просмотре камер видеонаблюдения. Огонь был оперативно локализован. Эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый – житель Среднеохтубинского района. Обвиняемый и его защитник просили меру пресечения домашний арест, но Центральный райсуд отправил юношу в СИЗО до 8 ноября, пишет В1. Предстоящей ночью в Волгоградской области будет прохладно. Местами температура опустится до +1, +6. Завтра, 10 сентября, ожидается сухая теплая погода. Об этом сообщит региональный гидромет. В самом Волгограде этой ночью +8, +10. Завтра днем 22-24 тепла. По области ночью от 7 до 12 градусов. Днем +18, +23. Местами и до +26 градусов. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года. Об этом сообщает издание «Катимерини». Кристина Раптидзелеппи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку в 54 года. Эмбрион заморозили в марте 2004-го. Перенос провели в конце декабря прошлого года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале, пишет газета.ру. Официальный курс доллара на четверг 85.46, евро 99.25.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до +23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: На часах 8:30. Приятного всем нам вечера, хорошего отдыха. Там, где музыка прежде всего, скоро Минелли, рам-пам-пам. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач. Не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможно колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски.

0: Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке, иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Золотая коллекция Радио Спутник.
3: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Бизнесмены.
4: Чего мы хотим?
5: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
4: Как это получить?
5: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты». Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.